Art тогда Facebook аж и бит ин ил ардин алсоски аж цхотэн ла и аж HR Raymanoff.org аж и андитлис тогда бит итлис тогда аж и на алсоста.